0: сердце останется во всей беспамяти.
1: Гибная память, пяти беспамяти, сто легче вперед идти. Память любовная в сердце останется во всей беспамяти.